Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.

0: Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости.
3: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Я-1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Мы начинаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Встречаем этот понедельник, новую рабочую неделю в отличном настроении под нашу любимую музыку на радио «Лето». Сегодня нас ждет не только много музыкального, но и интересного. Буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну и, конечно, будем просыпаться под самые жаркие любимые хиты на 98.9 FM. Всем желаю мягкого пробуждения и хорошего понедельника.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: в Екатеринбурге. Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Романа, вы слушаете радио «Лето». Начало нового сезона всегда ощущается как один огромный понедельник, поэтому многим хочется начать жизнь заново, начинать бегать или вернуться к старым занятиям спорта, сменить работу, имидж и так далее. Как встретить эту осень, чтобы не выгореть в своей многозадачности раньше времени? Об этом более подробно расскажу через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем, с вами Роман, и это все включено шоу. Вместе встречаем утро понедельника. Ну и мне, как всегда, хочется пожелать всем яркой и удачной недели. Осень, несмотря на теплые деньки, потихоньку вступает в свои права, а вместе с ней обычно приходит и так называемый культ начала новой жизни. После лета ведь хочется успеть все и сразу. Например, вернуться к занятиям спорта, сменить работу, разобрать накопившиеся дела и стать, как говорится, лучшей версией себя. В итоге планов получается много, голова перегружена, а ощущение вечной гонки только усиливается. Вот несколько советов от экспертов, чтобы замедлиться и не выгореть. Например, можно чаще разговаривать с незнакомцами. Легкая беседа с таксистом, бариста или соседом поможет выйти из режима автопилота и переключиться на мир вокруг. Ну или старайтесь встречаться с друзьями без сложных планов. Прогулка или кофе в домашних условиях могут дать не меньше, чем идеально организованный вечер. Еще можно позволять себе делать что-то бесполезное. Рисовать, слушать музыку, собирать пазл или даже просто лежать. Помните, не каждое занятие обязано приносить результат. А если занимаетесь серьезной работой, то оставляйте паузы между задачами. Закончили одно дело, не начинайте сразу следующее. Детей это тоже касается. Оставляйте им время на скуку. Не каждую свободную минуту нужно заполнять кружками и развлечениями. Режим скучания научит занимать себя самостоятельно. Вот такие советы для спокойного и позитивного начала осени. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: так ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». Сегодня, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все включено, шоу «Ради лета». Все включено, шоу.
2: 8:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня понедельник, и новую рабочую неделю мы встречаем, как всегда, не только музыкально, но и с приятными подарками. В игре «Не шведский стол» ближе к концу этого часа порадую киноманов. Разыграем пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм. А буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 7 сентября. Всем хорошего настроения и высокой эффективности на работе.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 5 сентября, отмечался Международный день благотворительности. Думаю, к такому празднику присоединиться никогда не поздно. Добрые дела всегда актуальны и вовсе не требуют шумихи вокруг. Добро, как известно, измеряется не масштабом сумм, а готовностью его сделать. В воскресенье свой праздник отмечали работники нефтяной и газовой промышленности. Поздравляем всех причастных. А еще был день борьбы с прокрастинацией, то есть с привычкой откладывать важные дела на потом. Всех профессий касается, особенно в начале рабочей недели. Сегодня же, 7 сентября, празднуем Международный день чистого воздуха для голубого неба. Звучит красиво и романтично, но смысл более чем серьезный. За этой датой стоит забота о всей планете. Почти все население Земли дышит загрязненным воздухом. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Поэтому, если у вас получится лишний раз пройтись пешком вместо поездки на автомобиле, уже будет хорошо. Ну а если вы посадили дерево, вообще красота. Еще один праздник, связанный с природой, это день сбора грибов. В эту пору, говорят, лес особенно щедр, так что корзину можно наполнить всего за пару часов. При этом тихая охота полезна еще и самим процессом. Неспешная прогулка, свежий воздух и лесная тишина. Отличное дополнение к богатому грибному улову. Кстати, об уловах. Профессиональный праздник сегодня у рыбоводов. Редкая и важная специальность. Поздравляем всех, кто разводит рыбу и заботится о том, чтобы водоемы не пустели. А на нашем столе не переводилась свежая рыба. Еще один профессиональный повод 7 сентября – праздник барабанщика.

0: Поздравляем музыкантов-ударников. Именно они задают ритм и отвечают за зажигательную динамику музыкальных композиций. Ну а зажигательной динамике нашей речи способствует употребление новых и необычных слов. Еще одно мы узнаем буквально через несколько минут. Катя Савельева порадует нас в рубрике «Слово дня».
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот признавайтесь, сколько времени вы тратите утром на поиски ключей, телефона или помады на дне сумки? А вот у аристократов прошлых веков такой проблемы не было. И все благодаря одной вещице с красивым названием. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода – шатлен. И это роскошное поясное украшение – цепочка с зажимом, на которую подвешивали, ну, буквально все подряд. Само слово происходит от французского «владелец замка». Изначально на него вешали ключи от всех комнат и сундуков, чтобы показать, кто здесь главный. Ну, а позже модники и модницы цепляли на пояс и часы, и ножницы, и флакончики с духами, зубочистки и даже крошечные блокноты. Вот такой аналог наших современных обвесов. В общем, шатлен – это украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом. Пра-пра-прадед наших современных обвесов. Запомнили это слово? А я уже готовлю новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы начинаем игру «Не шведский стол», и у вас есть возможность выиграть замечательный подарок. Сегодня это пара пригласительных в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм. Если вы хотите получить билеты себе, прямо сейчас необходимо взять в руки телефон и набрать 23 90 98 и 9. Если вы сможете дозвониться первым и правильно ответите на один околокулинарный вопрос, который я задам, билеты в кинотеатр ваши. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Жду киноманов прямо сейчас. Звоните. Удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас начинаем игру «Не шведский стол». Разыгрываем пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема» «АллатРь». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Услышал звоночек, хотя, точнее, номер, и набрать, поучаствовать в...
0: Все сделали правильно. Скажите, как вас зовут?
1: Меня Андрей зовут.
0: Андрей, расскажите, как у вас прошли выходные, как вам погода для осени такая?
1: Замечательно, пройденные выходные, чудная погода, замечательно. Золотая осень, действительно, то время, где хочется отдыхать и радоваться.
0: И наслаждаться действительно каждым днем. Да. Андрей, согласна с вами. Сейчас у вас есть возможность выиграть подарок от Радио Лето, чтобы еще больше насладиться этим днем. Сегодня день грибов, и вопрос будет связан с ними. Вы вообще в грибах разбираетесь?
1: Ну, как так? Поверхностно.
0: Я надеюсь, что этих знаний будет достаточно. Итак, вопрос следующий. В 1985 году в одном американском штате был найден гриб весом 140 килограммов. 140 килограммов и охватом шляпки около 2 метров. Вам нужно угадать, что это был за гриб. И варианты ответа. Белый, шампиньоны или лисичка?
1: Наверное, шампиньоны.
0: То есть вы думаете, шампиньон до 2 метров мог вырасти?
1: Не знаю, значит белый.
0: Совершенно верно, действительно, это был огромный белый гриб. Я вас поздравляю, вы получаете пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРь».
1: Спасибо вам большое. Буду грибы лучше изучать.
0: Изучайте.
1: Спасибо.
0: Можете передать приветы.
1: Да, большой привет городу Екатеринбургу. Всем прекрасного дня. Все получилось.
0: Хорошие пожелания. Спасибо вам, Андрей, за них. Ну а игра «Не шведский стол» вернется уже завтра в это же время. У вас тоже появится шанс получить подарок от Радио Лето. Участвуйте и побеждайте.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водителя не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпредпрезидента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе солнечное утро, Екатеринбург. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа, и я приветствую вас в этот понедельник. Пусть сегодня дороги вам светят только зелеными сигналами светофора, да и вообще весь день будет наполнен разрешающими знаками. Этого вам желаю, ну а радио «Лето» сопроводит вас на этом пути хорошей музыкой. Впереди у нас гороскоп, он прозвучит через несколько минут на радио «Лето», а прямо сейчас вместе с группой «Лицей» поностальгируем о времени, когда мы мечтали стать взрослыми.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 7 сентября. Овны, не пытайтесь сразу охватить все. Выберите 2-3 главные задачи и распишите по шагам. Умение планировать и структурировать – ваши сильные стороны. Тельцы, добавьте в рутину немного движения. Короткая разминка, быстрый кофе на ходу, прогулка до офиса. Для бодрости вам необходима динамика. Близнецы, переговоры и важные обсуждения лучше перенести. Сегодня эмоции могут мешать объективности. Возьмите паузу, чтобы разобраться с чувствами и ощущениями. Раки. Может вернуться старая возможность, которая когда-то сорвалась. Не копируйте прежние решения. Оцените ситуацию заново. Сейчас у вас больше опыта и других ресурсов. Львы. Начало недели будет бодрым. Мелкие препятствия не должны вас пугать на пути к цели. Девы. Поставьте одну заметную цель на день. Такую, про которую приятно будет сказать вечером «Я это сделал». Вам важно видеть результат и чувствовать значимость своих действий. Весы. Посвятите день согласованиям. Подтвердите сроки, уточните ожидания, зафиксируйте договоренности. Вам легче работать, когда все стороны на одной волне. Скорпионы. Начните день с самого короткого, но важного дела. Пусть это будет победа на 15 минут. Это запустит импульс. Дальше будет проще браться за более крупные задачи. Стрельцы. Постарайтесь не усложнять. Простые действия быстрее приведут к результату. Козероги. Отдых пошел вам на пользу. Работа пройдет с удовольствием на фоне прилива энергии и энтузиазма. Водолеи. Даже в рутинных задачах вы найдете мотивацию. Дела сегодня будут даваться легко. Рыбы. Неделя приятных дел и благородных поступков. Помощь другим принесет удовольствие. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 7 сентября.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
1: Ароматы ванили.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, танцы — это просто развлечение? На самом деле это универсальный тренажер и для тела, и для мозга. Давайте сегодня поговорим о том, как танцы меняют нас изнутри. Полчаса активных танцев заменяют хорошую пробежку. Они тренируют сердце, сосуды и повышают выносливость. В зависимости от стиля и направления за час можно сжечь от 400 до 600 калорий. Лишний вес уходит мягко, а вот тело приобретает красивый рельеф. Танцы развивают гибкость и бережно укрепляют суставы, улучшая выработку межсуставной жидкости. Никакой зажатости, только грация и ровная осанка. А еще танцы прокачивают мозг. Запоминание движений и координация создают новые нейронные связи. И это лучшая профилактика стресса и мощный выброс гормонов радости – эндорфинов. С чего же лучше начинать? Для кардио и похудения выбирайте зумбу, джаз-фанк или латину. Для осанки и суставов подойдут все виды балета и пластического танца. Ну а если говорить про парные танцы, это, конечно, отдельный вид терапии, потому что они учат чувствовать партнера, развивают доверие, эмпатию, дарят мощный заряд эндорфинов от общения. Вы не просто тренируетесь, вы прокачиваете свои социальные навыки. Начните с простого урока для новичков или запишитесь на парный класс. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:40 в Екатеринбурге. Всем еще раз доброе утро. С вами Романа. Продолжаем бодро вкатываться в рабочую неделю. Утром рассказала про синдром «успеть все сразу». Это и развлечений касается. Осенью не меньше поводов, чем летом. Множество праздников, концертов и фестивалей. Расскажу, что готовит Екатеринбургу сентябрь. Начнем с красоты. В Большом выставочном зале Центра Эрмитаж Урал на Вайнера 11 в выходные открылась выставка европейского искусства 14-18 веков. Она так и называется «От красоты небесной к красоте земной». В Синара-центре завтра пройдет экскурсия по выставке «Фундаментальный лексикон». Экспозиция посвящена художникам, определивших развитие современного отечественного искусства, а сама выставка до 13 сентября продлится. Международный фестиваль кукольных театров пройдет с 10 по 14 сентября. Называется «Петрушка Великий». К нам приедут спектакли из разных стран. С 11 сентября в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль молодежи 2026. В программе более 100 активностей в квартале культур мира. Это и парад драконов, барабанные шоу, национальные игры, восточная музыка и поэзия. Также в рамках молодежного форума планируется фестиваль «Вкус народов мира» с бесплатными дегустациями и вечерними концертами. Вот сколько планов, и это только на ближайшие дни. Желаю всем результативной рабочей недели и ярких развлечений после.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Доброе утро. Москва перейдет к совсем другому разговору, если Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет агентство ТАСС. Дипломат напомнил о предостережении президента Путина о том, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, украинские не смогут. «Таурус» – дальнобойная ракета, предназначенная для преодоления ПВО на низкой высоте. Передать Киеву эти ракеты призвал лидер Свободной демократической партии Германии – Вольфганг Кубицкий в ответ на обнаружение беспилотника в аэропорту Лейпцига. Российские власти, напомню, отрицают, что имеют отношение к этому инциденту, называют обвинения бездоказательными. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруда и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». 13-летнего школьника, пропавшего в свердловском поселке Елань, обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в полиции Талицы. По данным правоохранителей, жизнь мальчика и здоровье в порядке. Признаков совершения противоправных действий не установлено. Обстоятельства ухода подростка из дома выясняются. Мальчика искали полицейские и поисковые отряды. Опрашивали родных, друзей, изучали записи камер видеонаблюдения. Ранее у поисковиков была версия о том, что подросток ушел из дома под диктовку мошенников, напоминает Е1. В пятницу 11 сентября в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Он соберет 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 17 лет. Приедут ребята из зарубежья – Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Франции, Великобритании и Италии. Молодые ученые, предприниматели, деятели культуры, спортсмены. На фестиваль отбирали представителей 8 ключевых сфер. Это креативные индустрии, наука, спорт, госуправление, медиа, IT-технологии. Одним из гостей станет Сергей Нехаенко, автор-исполнитель главных саундтреков песен «Высота и мысли» к первому в мире сериалу «АСВО 2022» и фильму «Малыш», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Сикулич. Главный тренер команды Сергей Юран сказал, что в целом доволен самоотдачей и желанием команды. Было достаточно много голевых моментов, пишет чемпионат.ком. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Дальше екатеринбуржцы проведут 4-матчевую выездную серию. Снова в Екатеринбурге будут играть только после 10 октября. Официальный доллар 86,59, евро 100,57.
0: Реклама.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Сегодня, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Хит номер один. Яркий, мелодичный, классный в эфире «Радио Лето». И такие хиты нам нужны, чтобы задать ритм всей рабочей недели. Смотрите, 68% людей в понедельник работают медленнее, чем в середине недели. И это не лень. Просто мы не успели переключиться. Нам нужно время на разгон, как старому компьютеру. Осталось только найти нужный темп, чтобы начальник не начал задавать вопросы. Поэтому идем на поиски вместе. С вами Саша Котов, а в эфире «Радио Лето». Хит «Не такая, как все».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом. Придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в регионах Урала и Поволжья становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала более востребованной в Екатеринбурге, отмечает издание «Новый день». При этом ни одна из страховых компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный не ограничен. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафья Лыкова сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК Федерации прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды ООО «СЗМ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Завтра во вторник в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Понедельник в компании «Радио Лето» – отличный сценарий для поднятия настроения. Музыка – то немногое, что делает рутинные рабочие задачи приятнее, особенно если в динамиках звучат яркие, любимые наши хиты. Слушайте «Радио Лето» не только в FM-формате, но и в онлайн. Заходите на сайт radioletofm.ru, включайте трансляцию и слушайте в отличном качестве хит от группы «Две Маши». «Босая» – та самая композиция, с которой к девушкам пришел успех размаха всей страны.

0: Какое бы расстояние нас с вами не разделяло, частота 98,9 FM делает нас ближе. Это Радио Лето, с вами Саша Котов. И вы знаете, что слово «шумахер» включили в орфографический словарь русского языка. И да, по расшифровке это человек, который предпочитает быструю езду. Мне же хочется попросить вас быть аккуратнее, управляя транспортным средством. Пусть дорога будет на минуту длиннее, но безопаснее. А верный попутчик Радио Лето наполнит ее музыкой. Слушаем яркие, любимые наши хиты дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике здоровья 365. Операции по замене.

Доминик Джокер в эфире «Радио Лето». Надеюсь, мысленно вы уже в танце. Тем более, в рубрике «Вкус жизни» мы узнали, в чем же их польза. Осталось добавить практику в свой график, и тогда план на день можно закрывать. «Радио Лето» в этом поможет. Продолжаем подбирать саундтрек вашего понедельника. Скоро в эфире группа «Серебро», «Отпетые мошенники» и «Иракли». Яркие любимые наши хиты. С нами

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. За ночь силы ПВО России сбили над регионами страны 306 беспилотников ВСУ. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. Сбивали дроны над Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на понедельник Севастополь подвергся очередной воздушной атаке. Дрон, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, смертельно ранил 15-летнюю девочку. Еще 3 человека пострадали. Между тем, в субботу президент Путин дал указание армии России в течение 3 суток до 8 сентября не наносить ударов по Киеву. Решение было связано с проведением контактов американцев в Киеве, напоминает российская газета. Екатеринбург стал лидером по приросту новых пунктов выдачи заказов ПВЗ. За год их число выросло на 24%. На втором месте Пермь, плюс 22%, а на третьем Омск, плюс 20%. В целом, в крупнейших городах прирост составил 12%. Пишет агентство ТАСС, но отмечает, что эпоха легкого заработка на ПВЗ заканчивается. Свободных помещений в удачных местах все меньше, конкуренция усиливается. Доходность точек сильно зависит от места и трафика. В среднем владельцы зарабатывают в месяц от 15 тысяч рублей до 100 тысяч. Окупаемость занимает 1-2 года. В августе владельцы ПВЗ начали избавляться от бизнеса. Только в Екатеринбурге в продаже возникли более 40 открытых пунктов выдачи заказов, пишет портал 66. Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло, рассказал метеоролог Алексей Пулин. Он отметил, что под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возврат тепла после похолодания заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. Температура в течение суток тогда меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге обещают до плюс 29, завтра до плюс 28 градусов днем, по ночам 13-15 тепла. Середина недели дневная температура понизится до плюс 18-23, но по ночам пока останутся те же теплые отметки, плюс 13-15. Таков прогноз Росгидромета. Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 19:00. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского локомотива, которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Яркие, любимые наши хиты заставляют осень звучать классно. Хотя осенью это сложно назвать. Лето не отпускает. Синоптики говорят, что начало недели обещает уральцам жаркую летнюю погоду без дождей. Но ситуация изменится уже к середине, а значит, зонтик прятать точно не стоит. Мой личный лайфхак — всегда с собой компактно сложенный дождевик. Достал — и идешь с улыбкой под дождем. Все как в песне от группы «Пицца». Слушаем ее в эфире.

Группа «Градусы» со своим предложением поднять градус на 100 в самое сердце. Ведь градус гордости за наших фигуристов сегодня на высоте. На днях ребята заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Поздравляем страну с такими победами и процитирую Ани Лорак. Обожаю делиться такими новостями. Это «Радио Лето». В эфире яркие, любимые наши хиты.

0: Дмитрий Маликов в эфире «Радио Лето», и когда видишь этого музыканта, сложно сказать, что ему уже 55. Такие примеры вдохновляют. Кто-то скажет генетика, кто-то скажет деньги решают. А главное, чтобы прайм сохранился, для начала надо научиться любить отражение в зеркале. Поэтому начнем с практики. Смотрим и подпеваем хит от группы «А-студио». Это «Радио Лето». Летим дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы, пишет Я1, ссылаясь на коллег портала 59.ру. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные, спасибо большое фонду, цитирует бойца областная газета. Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Завтра во вторник в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 90.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Понедельник звучит в ритме радио лета. С вами в студии Саша Котов. Привет. И если чувствуете, что сегодня все как-то очень медленно работает, это нормально. Статистика явно против продуктивности. Где-то 30% лишних ошибок мы совершаем именно в понедельник. Это не значит, что он бесполезен. Просто его нужно использовать иначе. Планирование, подготовка, легкие задачи, разминка перед настоящей работой. Этим с вами и займемся, но под аккомпанемент радио лета. Слушаем в эфире ЯТЛ от Зиверт.

Время уже близится к обеду, и мы начинаем наблюдать за облаками за окном. Да, продуктивность она такая. Сначала ты бодрый, ты заряжен, а потом вдруг силы исчезают. У вас было такое? У меня постоянно. И это не значит, что мы витаем где-то в облаках на работе. Просто мы стараемся решить вопросы быстро, четко, а это расходует энергию с удвоенной силой. Поэтому не забывайте про паузы в рабочем графике и музыку. Она сделает рутину приятной. Ольга Серябкина в ближайшие минуты в эфире «Радио Лето».

За окном 7 сентября, осень набирает обороты, а лето не отпускает. Прилетела статистика, что в России зафиксировали самое теплое лето с 1891 года. Самые высокие температуры зафиксировали на Урале и в Сибири. Лично я это потепление не заметил. А как у вас? Какие впечатления после лета? Можете поделиться с нами. Ну а мы пока послушаем группу «Моя Мишель». Ветер меняет направление, и да, он к середине недели принесет нам настоящую осень. Чуть раньше Иракли, Лондон, Париж, но для начала Сергей Лазарев про «Алый закат».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода с дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседние постройки. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1, одна из соседок депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов ЗАГС Собрания области по решению суда, напоминает Ятин. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году. Однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

музыкальные идолы нашего поколения Анна Асти, Дима Билан в эфире «Радио Лето». И под такие хиты хочется делать что-то, только не работать. Да, это магия понедельника. Знаете, сколько людей откладывают сложные задачи с понедельника на вторник? 54%! Это больше половины. Так что сбавим градус давления на себя. Понедельник — это не день побед, это день возвращения. Остальное догоним завтра. Ну а пока слушаем яркие, любимые наши хиты.

0: Наша простая история продолжается под яркие любимые наши хиты, ведь вы в компании «Радио Лето». И знаете, правильно подобранная музыка не фоном, а осознанно повышает концентрацию на 15 минут. Поэтому если начальник спросит, а что это вы тут слушаете, скажите честно, я слушаю «Радио Лето». Хороший выбор для старта рабочей недели. Поэтому летим дальше вместе с Юлианой Карауловой. «Самолеты» в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот признавайтесь, сколько времени вы тратите утром на поиски ключей, телефона или помады на дне сумки? А вот у аристократов прошлых веков такой проблемы не было. И все благодаря одной вещице с красивым названием. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «шатлен». И это роскошное поясное украшение, цепочка с зажимом, на которую подвешивали буквально все подряд. Само слово происходит от французского «владелец замка». Изначально на него вешали ключи от всех комнат и сундуков, чтобы показать, кто здесь главный. Ну а позже модники и модницы цепляли на пояс и часы, и ножницы, и флакончики с духами, зубочистки и даже крошечные блокноты. Вот такой аналог наших современных обвесов. В общем, шатлен – это украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом. Пра-пра-прадед наших современных обвесов. Запомнили это слово? А я уже готовлю новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Понедельник, когда не просто хочется, а нужно добавить движение в свой график. 5 минут пройтись, размяться, выйти за кофе, ведь физическая активность запускает дофамин, а вместе с ним появляется энергия для работы. Не знаю, как вы, я уже разминаю ноги, но буду двигаться в сторону выхода. Катя Савельева ждет, когда займет это место у микрофона, ну а я, Саша Котов, говорю вам спасибо за классный старт рабочей недели и до завтра.
1: Это радио дождь, радио ночь. Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода. С дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседние постройки. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1, одна из соседок депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов в ЗАГС собрание области по решению суда, напоминает Ятин. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году, однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, друзья, и без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Друзья, на календаре понедельник, вторая неделя осени стартовала, но в наших наушниках вечный июль. Говорят, начать новую жизнь с понедельника – это как попытаться запрыгнуть в выходящий поезд. Но у нас с вами уже вторая половина дня. Получилось?

И что ни говори, ученые официально признали этот день самым продуктивным для генерации безумных идей. Если не все еще успели, давайте поднажмем. Продолжаем вместе слушать яркие и любимые наши хиты и двигаться дальше. Чай вдвоем, и прямо сейчас Five Step Family для вашего активного понедельника.

0: тот самый саундтрек из нулевых, под который очень много вечеринок и дней рождений проходило. Только что в эфире «Радио Лето» и группа «Чай вдвоем». Может быть, кто-то уже даже успел загадать желание. А уже через 10 минут разберемся в рубрике «Вкус жизни», почему танцы — это великолепный, причем легальный допинг для вашей бодрости и отличного самочувствия. Ну а накануне уже зацепивший многих из нас хит от Егора Крида и Артика и Асти Карма, еще Дима Колдун предлагает не грустить, и Ася с ее красным платьем появляется в нашем эфире.
1: Ты же

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, танцы — это просто развлечение? На самом деле, это универсальный тренажер и для тела, и для мозга. Давайте сегодня поговорим о том, как танцы меняют нас изнутри. Полчаса активных танцев заменяют хорошую пробежку. Они тренируют сердце, сосуды и повышают выносливость. В зависимости от стиля и направления, за час можно сжечь от 400 до 600 калорий. Лишний вес уходит мягко, а вот тело приобретает красивый рельеф. Танцы развивают гибкость и бережно укрепляют суставы, улучшая выработку

0: межсуставной жидкости. Никакой зажатости, только грация и ровная осанка. А еще танцы прокачивают мозг. Запоминание движений и координация создают новые нейронные связи. И это лучшая профилактика стресса и мощный выброс гормонов радости – эндорфинов. С чего же лучше начинать? Для кардио и похудения выбирайте зумбу, джаз-фанк или латину. Для осанки и суставов подойдут все виды балета и пластического танца. Ну а если говорить про парные танцы, это, конечно, отдельный вид терапии, потому что они учат чувствовать партнера, развивают доверие, эмпатию, дарят мощный заряд эндорфинов от общения. Вы не просто тренируетесь, вы прокачиваете свои социальные навыки. Начните с простого урока для новичков или запишитесь на парный класс. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Такая у нас городская романтика прямо сейчас на Радио Лето от группы «Корни», знаменитый 25-й этаж, только что в эфире Радио Лето. А сегодня, кстати, 7 сентября, день рассказывания историй о летних путешествиях. Мне кажется, самое время вспомнить, как мы смотрели на вечерние города с высоты и загадывали желание новые города, которые посещали. Но и в ближайшие 20 минут самое время это сделать, потому что мы выключаем микрофоны, убираем рекламу, 20 минут чистой, безостановочной музыки, самые яркие и любимые наши хиты слушаем вместе с вами. Мари Краймбрери, группа Hi-Fi и Нюша ждут вас дальше на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Армянский премьер Никол Пашинян летит в Москву. Точные даты визита пока не называются. Они согласовываются по дипломатическим каналам. В Москве пройдут российско-армянские переговоры на высшем уровне. Их главными темами станут будущее Армении и ее политический курс, а также референдум по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Депутата Екатеринбургской гордумы от партии «Яблоко» Константина Киселева отпустили из полиции. Как пишет портал «Сигнал», претензии к нему возникли из-за публикаций в соцсетях, сделанных в 2019 и 2021 годах. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Там на заднем плане была видна большая буква «H», рассказали в телеграм-канале регионального отделения партии. Когда пройдет заседание суда, пока неизвестно, пишет Е1. В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Фаслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето. Слишком тепло. По словам метеоролога Алексея Пулина, под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возвращение тепла после похолодания и заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. А температура в течение суток меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». В начале этой недели в Екатеринбурге ожидается плюс 28-29, а по ночам плюс 13-15. С середины недели дневная температура немного понизится, ожидается плюс 18-23, но по-прежнему ночью будет плюс 13-15, и так как минимум до конца недели, сообщает Росгидромет. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

этих слов и стоило вернуться спустя 17 лет снова на сцену. Поддержка всем девушкам, у которых разбитые сердечки. Прямо сейчас Влад Соколовский и Дима Биг Байв снова вместе и снова на радио «Лето». Движемся дальше, включаем громкость на максимум. Впереди много ярких, любимых наших хитов для вашего отличного понедельника. Полина Гагарина, Стас Пьеха и очаровательная елка с нами. А меня зовут Катя Савельева. Мы по-прежнему на самой теплой, музыкальной и солнечной волне.

0: Всем, кто наслаждается дорогой уже прямо сейчас или заканчивает свои важные рабочие вопросы. Напоминаю о том, что с 8 сентября QR-коды водительского удостоверения и СТС в мессенджере Макс приравниваются к традиционным документам. Но необходимый функционал появится в приложении только в ближайшие месяцы, и водителям по-прежнему необходимо иметь при себе бумажные оригиналы, но на тот случай, если вдруг произойдет какой-то технический сбой или будет отсутствовать связь у инспекторов. Ну и я желаю вам комфортного пути и никаких сбоев. Мы слушаем с вами дальше Ираклия. «Солнце внутри» для отличного настроения. Маша Жевская и Юлиан Краулова тоже скоро на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Казанова. Ехал.

0: Пиф, паф, ой-ой-ой, пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Добрый вечер. В Германии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Этого, а также изменения санкционной политики будет добиваться альтернатива для Германии, сообщил сопредседатель АДГ Тина Хрупала после победы партии на региональных выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал он. Выборы в Ландтаг 6 сентября принесли АДГ почти 44% голосов. ХДС Фридриха Мерца получил лишь 17%, СДПГ и «Зеленые» примерно по 9%, пишет «Коммерсант». Кипяток хлынул в сеть в районе Клевер-парка в Екатеринбурге. Местная жительница рассказала Е1, что один ребенок получил ожог, он в больнице. По словам женщины, очевидно, произошла коммунальная авария. В реку бьет кипяток. В этом районе новая школа и у реки дети. Территория не огорожена. Пар идет, река кипит, говорит женщина. В компании Т+, порталу Е1 рассказала,

0: сказали, что на трубопроводе был небольшой свищ. Все повреждения уже устранены. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса. В регионе установилась теплая, сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11 раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Посольство России находится на связи с властями Вьетнама из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines. В Россию не могут вернуться около 600 россиян из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году, сообщает агентство ТАСС. Летом чаще всего россияне ездили в Турцию и Египет. На них пришлось 88% всех продаж. Третьим стал Вьетнам, куда поток вырос более чем в 2,5 раза, и он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, друзья, и без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну что, друзья, рабочий понедельник официально. Я думаю, можно уже поставить на паузу. Вы справились с этой дистанцией. Поздравляю!

Ну и в ближайшие 2 часа я буду рядом с вами, чтобы мы могли органично переключать наши мысли на отдых и просто выдыхать, наполняя этот вечер теплом и отличными песнями. Продолжаем со Славой, ее трек «Подруга», включаем громче прямо сейчас. Ну а дальше Дима Маликов и его «Звезда». Такая же далекая, но не менее привлекательная, как и прежде.

от которой становится тепло на душе. Это «Звезда моя далекая» и Дима Маликов на радио «Лето». А мы движемся дальше. Время для нашей рубрики о забытых, новых или незнакомых словах. Уже через 10 минут разберемся, что такое шатлен. Небольшой спойлер. Этот старинный аксессуар аристократов мы с вами вовсю используем и сегодня. Ну, просто назовем его немножечко иначе. Раскрою все карты уже через 10 минут. А пока мы движемся с вами дальше под яркие и любимые наши хиты от группы «Градусы». Валерий и Анивар тоже скоро. И на нашем сайте radioletofm.ru.

0: Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек, сообщили в Минцифры. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». Мемориал в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках клуба «Локомотив» установили возле УГМК-арены в Екатеринбурге. Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

0: 2011 года. С момента страшной трагедии под Ярославлем прошло 15 лет. Тогда среди погибших хоккеистов был и наш земляк, уроженец Свердловска Александр Вьюхин. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил только один. В день памяти хоккеисты, руководство и персонал автомобилиста возложили цветы к мемориалу возле УГМК-арены. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине и имеют при себе шумовые петарды, сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся еще от ее деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафье Лыковой сейчас 81 год. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» для Иванушек. Она создается ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл», сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жизнь самостоятельно, объяснил продюсер. По его словам, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем плюс 21, плюс 23.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

признаемся, чего больше всего хочет обычный человек в понедельник вечером? Ну, кто-то, конечно, хочет пойти в спортзал, у кого-то прогулка, у кого-то генеральная уборка, потому что надо. Но есть еще инстинкт самосохранения, который шепчет нам только три слова: диван, ужин и тишина. Но если все это в компании с близким человеком, все сразу меняет краски, согласитесь. С нами только что был Звонки, его простые радости, которые так понятны и близки каждому. Five Star Family, Ёлка и диджей Димиксер ждут вас дальше на Радио Лето. И с вами по-прежнему я, Катя Савельева. Приятного вечера. Мы проводим его вместе еще ровно один час.

0: Клевер и диджей Димиксер прямо сейчас на Радио Лето. А если ваша половинка прямо сейчас сидит рядом с вами в машине или ждет дома, это отличный повод для того, чтобы устроить, да, может быть, парные танцы. Чем они полезны, я расскажу в рубрике «Вкус жизни». Мы вообще разберем, как простые движения под музыку спасают от осенней хандры и работают круче любого фитнеса. Ну а невероятный музыкальный коктейль из ярких любимых наших хитов мы будем слушать с вами накануне. Вспомним юность с группой «Добро», группа «Хай-Фай» и совместный хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагарины. Раньше всего слушаем вместе.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%. И 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Екатеринбурге задержали еще 3 кандидатов-одномандатников: Шану Агней, Владимира Собянина и Александра Куделькина из партии «Яблоко». Так Шане и Агней вменяют демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал рисунок с пентаграммой, который она разместила в соцсетях, пишет Е1. Ранее был задержан, а затем отпущен из полиции депутат Гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Его также обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Как отмечают СМИ, подтверждение судом демонстрации экстремистской символики лишает права в течение года участвовать в каких-либо выборах в качестве кандидата. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже в 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона, святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В Китае запустили детский сад для роботов. Там машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие показывает оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Такой способ пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе. Так, один из воспитанников такого центра освоил движение вперед примерно за 40 минут без каких-либо предварительных знаний. Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 8 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето». Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.